Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Белоруссия продолжит оставаться партнером России и будет выполнять свои обязательства по поставкам товаров и топлива, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на пятничной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что страны ведут много совместных проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимодействием. Признанием электронной цифровой подписи. Очередь на заправку в Академическом вечером в пятницу регулировали сотрудники ДПС. Жители микрорайона жаловались на заблокированный перекресток Сахарова-Рябинина уже с 3 часов дня. Инспекторы следили, чтобы водители из очереди на заправку не перекрывали проезд машинам по улице Рябинина. По данным интерактивных карт, пробка в направлении АЗС по проспекту Сахарова вечером в пятницу стояла дальше, чем за квартал, и начиналась от Преображенского парка. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
2: Сегодня в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Белоруссия продолжит оставаться партнером России и будет выполнять свои обязательства по поставкам товаров и топлива, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на пятничной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что страны ведут много совместных проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимодействием. Признанием электронной цифровой подписи. Очередь на заправку в Академическом вечером в пятницу регулировали сотрудники ДПС. Жители микрорайона жаловались на заблокированный перекресток Сахарова-Рябинина уже с 3 часов дня. Инспекторы следили, чтобы водители из очереди на заправку не перекрывали проезд машинам по улице Рябинина. По данным интерактивных карт, пробка в направлении АЗС по проспекту Сахарова вечером в пятницу стояла дальше, чем за квартал, и начиналась от Преображенского парка. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 0,37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
2: Сегодня в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимным признанием электронной цифровой подписи. Очередь на заправку в Академическом вечером в пятницу регулировали сотрудники ДПС. Жители микрорайона жаловались на заблокированный перекресток Сахарова-Рябинина уже с 3 часов дня. Инспекторы следили, чтобы водители из очереди на заправку не перекрывали проезд машинам по улице Рябинина. По данным интерактивных карт, пробка в направлении АЗС по проспекту Сахарова вечером в пятницу стояла дальше, чем за квартал, и начиналась от Преображенского парка. Сад «Дружбы народов» появится в Екатеринбурге. Его высадят участники Международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Сегодня в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 тепла.
3: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
4: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270 17 17 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
2: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Друзья, привет! Вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Итак, встречайте неодушевленные существительные мужского рода «крип». И, между прочим, мы с вами встречаемся с ним довольно часто. При этом под колесами автомобиля или под своими подошвами можем наблюдать, но даже не догадываемся, что это вообще за явление такое. Слово пришло к нам из английского и буквально обозначает «медленно сползать». В физике и строительстве крип – это феномен ползучести материала. Итак, крип – это та самая

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности объявляли рано утром в Свердловской области. Отменили около 9 утра. Губернатор Денис Паслер в своем канале на платформе «Макс» предупреждал о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом, пишет «Федерал Пресс». И напоминает алгоритм действий на случай опасности. В частности, в помещении нужно найти комнату без окон, не пользоваться лифтами. Сегодня рано утром режим ракетной опасности вводили в ряде регионов. Между тем, дроны ВСУ атаковали склад «Озон». В Ростовской области произошел пожар. Приостановлена работа этого логистического центра. Экстренные службы осматривают территорию. Еще один склад «Озон» под Ростовом приостановил работу из соображений безопасности. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. Небольшое возгорание быстро потушили, сообщил «Маркетплейс» в своем телеграм-канале. Автомобилисты Екатеринбурга всю ночь провели в очередях на АЗС в надежде заправиться. Так водители ночевали в пробке на заправке «Газпрома» на улице Московской. Сейчас топлива там нет, но очередь стоит. Люди надеются на то, что приедет бензовоз, пишет портал ТВ-грам. Поздно вечером и ночью водители простояли в пробке на АЗС «Газпрома» на «Космонавтов». 4 часа почти от Артинской. Многие уехали без бензина, он кончился примерно в 2 часа ночи. В 3 часа ночи огромная пробка была на заправке «Газпрома» на улице Бебеля. Сейчас автомобилисты стоят в очереди на год. На АЗС «Башнефти», пишут горожане. Этой ночью, как и в ночь на пятницу, пробки были и на заправках, где бензин стоит 90 рублей и выше за литр. Свердловский областной суд накануне отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение, у «Урала» 14 очков, 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар 85,60, евро 99 рублей 68 копеек. Сегодня, в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, друзья, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и вы смотрите на мир правильно, если замечаете детали. Сегодня в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим о главном гастрономическом тренде сезона. Ну, если мы говорим про лето, это лисички. Кстати, в Китае, вы знали, их называют эликсиром счастливой жизни. Ну, а люди, которые озабочены здоровьем, считают, что это настоящий суперфуд. И вот почему. Главный секрет лисичек – они никогда не бывают червивыми. Все благодаря уникальному веществу хитин-манозе, который буквально отпугивает любых вредителей. А еще яркий цвет выдает в них колоссальное количество витамина А. Для зрения и сияния кожи его здесь не меньше, чем в спелой моркови. Плюс они идеально разгружают печень. Настоящий комбо для тех, кто ценит форму и тонус. Но чтобы взять всю пользу из этих грибов, запоминайте два правила. Первое – влага – враг вкуса. Поэтому промойте их быстро и насухо обсушите бумажным полотенцем. Если лисички попадут на сковороду мокрыми, потеряют лесной аромат и станут резиновыми. Второе. Жарьте лисички исключительно на сливочном масле или на его смеси с растительным. Сливочный вкус идеально раскрывает эти самые легкие ореховые нотки. Добавьте к ней молодую картошку или свежую зелень с сыром, и идеальный стильный ужин готов. И самое главное для тех, кто держит форму лисички, это чистый растительный белок, который усваивается организмом практически без остатка. При этом в них минимум калорий. Идеальный выбор для легкого, но сытного ужина в конце активного дня. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Сегодня, в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 тепла.
1: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. 313 украинских беспилотников были сбиты за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны. В Ростовской области есть пострадавшие. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека, 2 взрослых и 2 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В одном из районов города обломками дрона повреждены 2 многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали, развернут временный пункт размещения. Еще 3 человека обратились за медпомощью в Аксайском районе Ростовской области. Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за атаки дрона загорелся склад «Озон». Пожар быстро потушили, пострадавших нет. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявляли режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства принимали все необходимые меры, сообщал в соцсетях губернатор Паслер. Свердловчан предупреждали о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом. Также ракетная опасность объявлялась в соседней Челябинской области. 7 россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, вызванного сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете. 2 российских туристов ранее спасли в зоне бедствия. Данные приводит пресс-служба управления по туризму Непала в сети X. Всего пропавшими без вести объявлены 667 человек, из них 127 – это граждане Непала. Спасение и эвакуация пострадавших продолжаются силами местных властей и спасателей, а также гидов и турагентств. По последним данным, в Непале и Китае погибли из-за стихийного бедствия более 540 человек, пишет РИА Новости. Теплая погода еще вернется на Средний Урал, обещает сайт Росгидромета. До понедельника включительно сохранится холодная погода, по ночам от 3 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 14. Небольшие дожди ожидаются каждый день до среды. В середине недели небо прояснится, температура существенно повысится. В среду днем Росгидромет обещает в Екатеринбурге плюс 18, в четверг днем до плюс 23. Конец недели также будет теплым, но в пятницу в прогнозах дождь. Минувшей ночью температура на Среднем Урале опускалась до 0 градусов. Накануне среднесуточная температура в Екатеринбурге впервые с 13 мая оказалась ниже плюс 10. Это на 4,7 градуса ниже нормы, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, сообщает «Новый день». Звезда российского и мирового хоккея Александр Овечкин спел песню на совместном концерте «Басты» и «Гуфа» в Лужниках. Вместе с музыкантами хоккеист исполнил песню «Моя игра» в завершении вчерашнего концерта. После этого Овечкин со сцены признался в любви своей жене Анастасии Шубской. Концерт «Басты» и «Гуфа» накануне собрал более 70,5 тысяч зрителей. Встреча звезд в Лужниках произошла спустя 16 лет после выхода их первой совместной пластинки, пишет «Москва-24». Доллар в выходные 85,60, евро 99,68. Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов, завтра днем 9,11.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что если вы при виде прогноза «пасмурно» и «дожди» совершенно не расстраиваетесь, а искренне радуетесь, то вы «плювиофил». Происходит от латинского слова «плювия» – «дождь» и греческого «филия». Это любовь, дословно, человек, который обожает дождь и пасмурную, как мы уже с вами поняли, погоду. Настоящего плювиофила легко узнать по трем вещам. Он кайфует от запаха петрикора. Это тот самый аромат земли и асфальта после первых капель дождя. Стук дождя по крыше для него – это вообще белый шум для сна и работы, а серое небо за окном приносит ему не депрессию, а абсолютное умиротворение и уют. Пока остальные прячутся под зонтами и ворчат на слякоть, плювиофилы просто наслаждаются моментом. И если вы себя узнали, а может быть, вы все-таки на стороне солнца, в любом случае, я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. С 1 сентября в России вступают в силу законы, ужесточающие ответственность для нарушителей, находящихся за рубежом, и ограничивающие деятельность иноагентов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, количество статей КУАП, по которым можно привлечь лиц, совершающих правонарушения против России из-за границы, выросло до 15. Идет речь, в частности, о публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны, призывах к санкциям и дискредитации вооруженных сил России. Кроме того, с сентября вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам, пишет «Москва-24». Между тем, с 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе говорится о том, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно. Свердловский областной суд отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимит финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». В афише 13 спектаклей из разных городов России и Еревана. В этом году на конкурс работы не принимались. Будут показаны знаковые спектакли разных лет и несколько премьерных постановок. С 22 по 27 сентября они пройдут на нескольких площадках, в том числе на сценах театра «Кукол», «Коляда театра», «Провинциальных танцев», «ЦСД» и впервые в Доме офицеров, куда на время ремонта переехал организатор фестиваля «Камерный театр». Откроется фестиваль 23 сентября в театре «Кукол» спектаклем «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драмтеатра, который получил гран-при фестиваля «Свой» в 2025 году. Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар на выходные 85.60, евро 99.68.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем 9-11.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Вы смотрите на мир правильно, если замечаете детали. И сегодня поговорим о чужих ожиданиях, друзья мои. Как перестать жить ради одобрения. Вот сколько раз за неделю вы говорили «да», хотя внутри все кричало «ну нет же». Психологи подсчитали, больше 70% людей регулярно жертвуют своими интересами, чтобы избежать конфликтов и получить заветное «какой ты молодец». Наш мозг устроен очень хитро. Страх чужого осуждения активирует те же зоны, что и физическая боль. Представляете? Поэтому соглашаться на неудобные просьбы – это просто попытка заглушить свой стресс. Но цена этой удобности – эмоциональное выгорание. Как же вернуть себе свою жизнь? Вот вам несколько рабочих лайфхаков. Первое – правило паузы. Когда вас просят о неудобном одолжении, забудьте слово «да». Скажите «мне нужно проверить календарь», и я отвечу через 10 минут. Это снимет импульс угодить и даст вам время подумать, а заодно и придумать подходящий ответ. Второй лайфхак – тест на невидимость. Вот спросите себя, если бы об этом поступке никто никогда не узнал, я бы все равно это сделал? Если ответ «нет», вы снова пытаетесь купить чужую любовь. Помните, что угодить всем абсолютно невозможно. Жите свою жизнь, а не чужие ожидания. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. В Севастополе вновь есть жертвы после атаки ВСУ. Во дворе своего частного дома погиб мужчина, а еще 3 человека пострадали. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Михаил Развожаев. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Повреждены 8 частных домов. Над регионом были сбиты 26 беспилотников. Всего над регионами России были сбиты 313 украинских дронов. Об этом сообщили Минобороны. Есть пострадавшие в Ростовской области, в Ростове-на-Дону. Госпитализировано 4 человека, 2 взрослых и 2 детей. Также получили травмы 3 жителей одного из районов. Повреждены 2 многоквартирных дома в Ростове-на-Дону, а также склад «Озон» в Ростовской области. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявляли режим ракетной опасности. Ответственные службы ведомства принимали все необходимые меры, сообщал в соцсетях губернатор Паслер. Также ракетная опасность объявлялась в соседней Челябинской области. В Екатеринбурге правоохранители ищут неизвестного, который напал на садоводов в СНТ «Огонек» в пятницу вечером. Около 11 ночи 28 августа неизвестный забрался на участок к супругам. Когда хозяин вышел на крыльцо и столкнулся с ним, напал с электрошокером. Жена помогла мужу отбиться. Напавший, убегая в сторону леса, 3 стрелял, предположительно, из травматического пистолета. Приметы подозреваемого – пожилой, полный, седой мужчина, одет в черную куртку и черные штаны. При нападении он потерял очки, пишет Е1 слайд. На очевидцев. Напавшего ищут сотрудники угрозыска. Сегодня на место происшествия повторно выехал наряд полиции, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Теплая погода еще вернется на Средний Урал, обещает сайт Росгидромета. До понедельника включительно сохранится холодная погода. По ночам от 3 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 14. Небольшие дожди ожидаются каждый день до среды. В середине недели небо прояснится, температура существенно повысится. В среду днем Росгидромет обещает в Екатеринбурге плюс 18, в четверг днем до плюс 23. Конец недели также будет теплым, но в пятницу в прогнозах дождь. Минувшей ночью температура на Среднем Урале опускалась до 0 градусов. Накануне среднесуточная температура в Екатеринбурге впервые с 13 мая оказалась ниже плюс 10. Это на 4,7 градуса ниже нормы, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, сообщает «Новый день». Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник «Спас нерукотворный». По преданию, Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик. Спас, обладающий чудодейственным свойством, пишет «Новый день». В народной традиции праздник называется «Ореховый» или «Хлебный спас» и связан со сбором урожая. К этому времени начиналась уборка хлебов с полей, в лесах собирали лесной орех. По народным приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день солнечный, осень будет сухой и долгой, дождливый день обещает сырую осень и снежную зиму. Официальный доллар 85,60, евро 99,68. Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов, завтра днем 9-11.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. 6 тысяч бюджетных мест остались пустыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет сегодня газета «Коммерсант». Больше всего недостача на педагогических специальностях, на которые был объявлен дополнительный набор. В основном дефицит абитуриентов затронул региональные университеты, которые переоценили свою привлекательность для поступающих. Минобрнауки подчеркивают, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа – не критичный показатель. Посольство России в Непале просит родных россиян, которые не вышли на связь после наводнения, направить официальные обращения о поиске. В заявлении дипмиссии отмечено, что по одному гражданину, который числится пропавшим, таких обращений вовсе не поступало. Еще о двоих пропавших заявили друзья и знакомые. По последним данным, почти 2500 человек, в том числе 213 иностранных туристов, числятся пропавшими без вести. В списке пропавших семеро россиян. Основные туристические центры Непала тем временем стихия не затронула. Об этом сообщали ранее в АТОР, Ассоциации туроператоров России. В Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Окей». Они прекратят работу в конце сентября, потом на их месте появятся магазины другой крупной сети «Лента». Ранее этот ритейлер выкупил бизнес-конкурента. В Екатеринбурге есть 3 гипермаркета «Окей» в ТРЦ «Радуга Парк», а также на улицах Академика Шварца и Бабушкина. В них уже меняют расположение отделов и выкладку товаров, отмечает Ядин. Ради ребрендинга все 3 торговые точки в Екатеринбурге закроют примерно на 10 дней в конце сентября, затем гипермаркеты откроются под новой вывеской. В День знаний погода в Свердловской области ожидается без существенных осадков. Об этом рассказали в Уралгидромете. Во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона. К нам приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России, пишет «Комсомольская правда». В футболе «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. После 7 игр на счету «Урала» 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У «Урала» 14 очков и 4 место в турнирной таблице. У «Арсенала» после 8 игр 11 очков, 9 место. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Напомню также, что в пятницу, 28 августа, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Москве разгромил команду «Шанхайские драконы» со счетом 6:0 в рамках предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы», пишет РИА Новости. Официальный доллар 85,60, евро 99,68.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем 9-11.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. С начала года в Екатеринбурге произошло 86 ДТП с участием детей. В них пострадали 90 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. При этом один ребенок погиб. Такую статистику привели в администрации города. Больше всего автоаварий произошло с участием детей-пешеходов. 51, в том числе 18 на зебрах. 12 дорожных происшествий случилось с участием детей на велосипедах, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Между тем, в минувшую пятницу за один день в Екатеринбурге попали под машины двое детей в разных местах в городе. Оба ребенка нарушили правила дорожного движения, сообщили в облгаи. Утром на улице Индустрии 14-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения машин и попал под автомобиль «Форд». Вечером в пятницу на улице Шевченко 11-летний ребенок пошел по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и попал под автомобиль «Лада Ларгус». Обоих детей увезли в 9-ю детскую больницу, но их родители завели дела за нарушение ПДД. Водителя «Ларгуса» наказали за отсутствие полиса ОСАГО и невыставленный знак аварийной остановки после ДТП, пишет АИФ «Урал». Денис Паслер обсудил с жителями Кушева итоги восстановления города. Губернатор во время рабочей поездки осмотрел отремонтированные дома и пообщался с кушвинцами. После урагана были восстановлены крыши 168 частных домов и 9 многоквартирных. Жильцам выплатили положенные компенсации. Горожане, чье жилье признано неподлежащим восстановлению, получили сертификаты на приобретение нового. Также в Кушве привели в порядок газораспределительную сеть, расчистили русло реки Узкое для пропуска дождевых паводков и убрали поваленные деревья. В парке Маяковского в Екатеринбурге сегодня многолюдно. Там проходит гик-кон-фестиваль. На него собрались любители комиксов, кино, игр и аниме. На мероприятии можно примерить образы любимых персонажей и встретиться с кумирами. В числе звездных гостей – психиатр Василий Бейнарович. Также будет популярный российский супергерой майор Гром Тихон Жизневский. Гик-кон – это ежегодный фестиваль гик-культуры. Он проводится в Екатеринбурге с 2019 года, отмечает Е1. Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции, сообщает Daily Mail, публикует фотографии, на которых фанаты встретили певицу возле отеля в Париже. В марте Селин Дион объявила о серии концертов в Париже. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре, но спрос высок, и певица добавила еще 16 концертов. Напомню, 3 года назад Селин Дион отменила мировой тур из-за выявленного редкого аутоиммунного заболевания, которое проявляется неконтролируемыми спазмами мышц. Она долго лечилась, а сейчас активно готовится к концертам. Свой камбэк певица назвала лучшим подарком в жизни, отмечает газета.ру. Официальный доллар в выходные 85,60, евро 99,68. Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем 9-11.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленные существительные женского рода – интроспекция. И что бы это могло быть? Но если простыми словами – это самонаблюдение. Когда вы смотрите не в ленту смартфона, а в луп собственного «я», вы отслеживаете свои эмоции, свои мысли и желания в реальном времени. Откуда же это слово взялось? Это слово появилось от двух латинских корней и «интро» внутрь, и «спектаре» — это «смотреть». Получилось «взгляд вовнутрь». Впервые этот метод серьезно применили философы, а позже он стал главным инструментом первых психологов. Где же мы можем встретить интроспекцию? В психотерапии, в сеансах самопознания и в нашей повседневной жизни. Каждый раз, когда вы пытаетесь понять, почему вас так задел чей-то комментарий, вы включаете интроспекцию. Как же применить это слово? Сделайте паузу, закройте глаза на 5 секунд и спросите себя, что я чувствую прямо в эту секунду. Назовите эмоцию про себя. И вот это простое действие мгновенно снижает стресс и возвращает вам контроль над ситуацией. Интроспекция, как она есть. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. По уточненным данным, пропавшими без вести после наводнения на китайско-непальской границе числятся 8 россиян. Об этом сообщили в посольстве России в КНР. Власти Китая организовали эвакуацию иностранцев из районов Тибета, где сошел сель. Границу пересекли трое россиян, отметили в дипмиссии. Напомню, внезапное наводнение на севере Непала в приграничном с Китаем округе произошло 26 августа. 27 числа Управление по туризму Непала сообщило о том, что число иностранных туристов, спасенных после наводнения, выросло до 31 человека. Среди них двое россиян. Серьезное ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Степана Разина. Перевернулась машина скорой помощи. По словам очевидцев, скорее всего, она столкнулась с внедорожником «Сузуки». На тротуаре за машиной скорой лежит внедорожник со сработавшими подушками безопасности, сообщили порталу Е1 очевидцы. Также, по их словам, «Сузуки» на полном ходу вылетел на перекресток, игнорируя красный свет, и врезался в спешащую на вызов машину скорой помощи. Информацию агентство уточняет в ГАИ, пока комментариев нет. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое – до 1160 человек. Сроки процедуры удалось сократить за счет увеличения квот, а также кабинетов бесплодного брака. Специалисты проводят полный комплекс диагностических исследований, подготовку к программе ЭКО в рамках ОМС. С начала года медики провели 1886 процедур ЭКО, отмечает «Комсомольская правда». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений будет молиться о снижении ставки Центробанка и улучшении условий ипотеки. По его словам, главная молитва, которую Христос дал своим ученикам – «Отче наш», а в ней сказано «надо просить хлеб насущный», а это в том числе ставка Центробанка и финансовое благополучие страны, сообщает ОТВ. 11 сентября в Екатеринбург привезут мощи святого Спиридона Тримифутского. Митрополит Евгений будет совершать молебны ему с 11 по 13 сентября. Он добавил, что пока можно уповать только на чудо, чтобы ситуация поменялась. У святого Симеона просят в том числе помощи в материальных вопросах. Средняя стоимость букетов к 1 сентября в России составит 4 500 рублей, на 9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в преддверии нового учебного года в компании «Платформа ОФД». С 20 по 27 августа медианный чек на букет достиг суммы 4300 рублей. Среди популярных цветов сильнее всего подорожали хризантемы на 15% до уровня 4200 рублей за букет. Розы прибавили в цене 13%, стоят в среднем 5700. Букеты с гладиолусами прибавили в цене 10% до средней отметки 2900 рублей за букет, пишет газета «Известия». Официальный доллар 85,60, евро 99,68.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем 9-11.
0: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И начну с громкой научной сенсации. Ученые доказали, те, кто завтракают с 7 до 8 утра, живут дольше и реже страдают от проблем с сердцем. Ранний прием пищи буквально синхронизирует наши биологические часы. Но что же делать, если проснуться успели, а аппетита еще нет? Секрет идеального утра в золотой пропорции вашей тарелки. Диетологи рекомендуют простое правило – половину тарелки должны занимать овощи и зелень, это клетчатка для пищеварения, четверть – медленные углеводы для энергии, например, каши, и финальная четверть – это чистый, качественный белок. Почему же белок так важен? Он главный строитель иммунитета и мышц. Именно белок мягко будет метаболизм и отключает чувство голода до самого обеда. Мясо здесь отличный, но не единственный вариант. Ловите топ-3 сбалансированных комбинированных вариантов завтрака. Вариант первый – ломтики запеченной грудки индейки, бурый рис и свежий огурец. Вариант второй – цельнозерновой тост с творожным сыром, слабосоленая горбуша и листья салата. А еще можно сделать классику – 2 яйца всмятку, пара ложек овсянки и горсть томатов черри. Золотой лайфхак – если утром совсем нет времени готовить, держите в холодильнике обычный зерненый творог или сваренные с вечера яйца. Белок из них усваивается даже легче, а сборка тарелки займет ровно 1 минуту. Начните инвестировать в свое долголетие уже завтра. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Президент Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем Знаний. Сегодня он провел мероприятие в преддверии 1 сентября и, в частности, по видеосвязи принял участие в открытии школ в нескольких регионах, сообщает пресс-служба Кремля. Президент отметил, что новые учебные заведения открыты, в том числе в Москве, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. А в стране наблюдается рост престижа профессии учителя, пишет газета «Ру». Между тем, на совещании президент отметил, что в интернете много недостоверной информации, информационного мусора и призвал учителей помогать ученикам ориентироваться в информационном потоке, пишет РБК. Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс». В Аксайском районе пострадали еще 3 человека, двое направлены на амбулаторное лечение. В больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района находится 9 человек. В свою очередь, мэр Ростова-на-Дону Александр Скряпин сообщил, что все возгорания, возникшие после атаки дронов, ликвидированы. Повреждения получили 2 многоквартирных дома. Фрагменты дронов также выявили на складах. Кроме того, из-за атак в Ростовской области произошло возгорание в лесополосе. В Екатеринбурге правоохранители ищут неизвестного, который напал на садоводов в СНТ «Огонек» в пятницу вечером. Около 11 ночи 28 августа неизвестный забрался на участок к супругам. Когда хозяин вышел на крыльцо и столкнулся с ним, напал с электрошокером. Жена помогла мужу отбиться. Нападавший, убегая в сторону леса, трижды стрелял, предположительно, из травматического пистолета. Приметы подозреваемого – пожилой, полный и седой мужчина, одет в черную куртку и черные штаны. При нападении он потерял очки, сообщили порталу Е1 в МВД. Напавшего ищут сотрудники угрозыска. В Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Окей». Они прекратят работу в конце сентября. Потом на их месте появятся магазины другой крупной сети «Лента». Ранее этот ритейлер выкупил бизнес-конкурента. В Екатеринбурге есть 3 гипермаркета «Окей» в ТРЦ «Радуга парк», а также на улицах Академика Шварца и Бабушкина. В них уже меняют расположение отделов и выкладку товаров, отмечает Е1. Ради ребрендинга все 3 торговые точки в Екатеринбурге закроют примерно на 10 дней в конце сентября, затем гипермаркеты откроются под новой вывеской. Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник «Спас нерукотворный». По преданию, Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик. Спас, обладающий чудодейственным свойством, пишет «Новый день». В народной традиции праздник называется «Ореховый» или «Хлебный спас» и связан со сбором урожая. К этому времени начиналась уборка хлебов с полей, в лесах собирали лесной орех. По народным приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день солнечный, осень будет сухой и долгой, дождливый день обещает сырую осень и снежную зиму. Официальный доллар 85.60, евро 99.68. Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов, завтра днем 9-11.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: стола. Нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное. Я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. Представьте, вы открываете любимый роман или ежедневник, и оттуда мягко выскальзывает встроенная тканевая закладка. Но знали ли вы, как правильно называется этот полезный элемент книги? Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «ляссе». И этот термин пришел к нам из Франции. В переводе означает «шнурок» или «тесьма». Появилась такая деталь еще в 17 веке. Мастера вшивали шелковые ленты прямо в корешок книги, чтобы мы с вами, дорогие читатели, не портили страницы и не загибали, как говорят немцы, ослиные уши. Сегодня ляссе – это не просто удобство, но и признак качественного, дорогого переплета. Для коллекционных изданий ленты до сих пор украшают бахромой или тиснением. Ну и пока вы думаете, где последний раз вы встречали ляссе, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. Минобрнауки подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что показатель 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа не критичный. В Екатеринбурге к началу нового учебного года завершены основные работы на школьных маршрутах «Дом, школа, дом». Во всех районах специалисты обследовали и отремонтировали тротуары и проезды, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и ограждения. Мэр Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных департаментов и поручил полностью завершить все работы по обеспечению безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования до 1 сентября. В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 207 тысяч детей, садики 75 тысяч. Будут работать 17 учреждений доп. Образования, отмечает областная газета. Между тем, в День знаний в Свердловской области ожидается погода без существенных осадков. Как рассказали в «Уралгидромете», во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов тепла, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона, приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России. В сентябре Екатеринбург примет 10 тысяч участников международного молодежного фестиваля, которые прошли итоговый сбор. Всего организаторы рассмотрели 113 тысяч заявок. Половину участников составят россияне, еще 5 тысяч человек приедут из-за рубежа, из 191 страны. В делегации будет также 1 тысяча подростков от 14 до 17 лет. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Одной из площадок станет кампус УРФУ в Новокольцовском. Часть городской программы состоится на Плотинке и в парке Маяковского, сообщает АИФ «Урал». Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail, публикует фотографии певицы, на которых фанаты встретили ее возле отеля в Париже. Там у нее пройдет серия концертов осенью. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре во французской столице. Но спрос высокий, и она добавила еще 16. 3 года назад Селин Дион отменила мировой тур из-за редкого аутоиммунного заболевания, которое проявляется спазмами мышц, напоминает газета «Ру». Сейчас певица активно готовится к концерту. Свой камбэк называют лучшим подарком в жизни. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Завтра, в воскресенье 30 августа, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем 9-11.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Конец августа – официальное время дыни. Сегодня мы разберемся, почему этот ароматный десерт не просто сладкое лакомство, а настоящее золото для нашего здоровья, по самым свежим данным ученых. Знали ли вы, что дыня – это мощный природный антидепрессант? Микробиологи подтверждают, в ней содержится фермент супероксидис мутаза. А он напрямую снижает уровень стресса, убирает усталость и улучшает сон. А благодаря высокой концентрации кремния и витамина С, дыня за пару недель способна заметно укрепить ваши волосы и запустить мощную подготовку иммунитета к осенним простудам. Но будьте аккуратны, диетологи в этом сезоне бьют тревогу из-за неправильного употребления. Дыня – страшный эгоист, ее категорически нельзя есть на десерт после тяжелого обеда или, например, смешивать с молоком. Она мгновенно вызывает брожение в желудке. Идеальное правило – ешьте дыню как отдельное блюдо строго за час до еды или через 2 часа после. И вот вам правило, как выбрать идеальную дыню. Первое, слегка хлопните по дыне. В отличие от арбуза, звук должен быть не звонким, а глухим. Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если запаха нет или пахнет зеленью, смело ищите другую. И будьте внимательны, когда покупаете разрезанные дыни на рынках. В их сладкой мякоти бактерии на солнце размножаются со скоростью звука. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирает.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела. Он должен

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.